Мне страшно во сне, там мои наваждения. Сломаюсь я скоро, мой нерв, как игла, заполнит мой разум.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Ну, Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Марина, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник.
1: 24.
0: 24.
2: Августа.
0: Августа.
3: В Москве 5 утра.

Радио Анонимус. Бессмысленное и беспощадное.

0: Та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня понедельник.
1: 24 августа.
2: Августа.
3: В Москве 6 утра. Кукареку!

Können wir jetzt mal aufhören?

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24.
3: Августа. Августа.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Microsoft пидорас. Microsoft должны исчезнуть. Этих ёбаных коррупционеров нужно истреблять и вырезать. Эти мрази портят всем людям жизнь. Эти мрази портят интернет и все вокруг. Microsoft вы пидоры, Microsoft вы хуйня. Microsoft вы ошибка природы.

0: Microsoft, пидорасы. Microsoft, пидорасы. Microsoft, Microsoft, сдохните вы от рака.
1: Я вас ненавижу, горите в аду, ебаная шинла, статья, сдохни. Ты такой ебан, у тебя имя и фамилия кончены. Надела ебаная, тогда, сука, наделал ты кучу говна. Возле себя, может, тогда его нахуй, вроде к себе это говно. Посри, Питер.

0: Microsoft пидорас.
1: Я хуета! Это дно, ебучее дно! И в рот я ебал!

0: По официальному отчету Microsoft, на 30 июня 2024 года в компании работало около 228 тысяч.
1: Хуесосов.

0: Итак, это возвращение, правда, на один трек, группы «Анальный козел». Дима, представься.
1: Меня зовут Дима Михалков. Да мне похуй вообще, блядь. Вы знаете, фанбаза?
0: Лёха, блядь, представься.
1: О, пошумеем, блядь.
0: Сплит, правда, против Майкрософта и а? Но нам похуй, мы записываем, что хотим, блядь.
1: Да.
0: Это наш единственный трек в 26-м году и больше никогда нахуй не будет.
1: Парни, переставайте заниматься этой хуйней. Занимайтесь нормальной музыкой, не будьте долбоебами.
0: В натуре.
1: А лучше вообще, блядь, не занимайтесь музыкой вообще никогда в своей жизни. И найдите нормальную работу.
0: Лёха, тебе слово. Но он еще не выучил человеческий язык, блядь. Ну, я думаю, вы понимаете, блядь.
1: Потому что он смотрит Стаса и как просто.
0: Охуеть!
2: Чё, охуел, блядь?
0: Так, блядь, надо какой-то ритм добавить. Майкрософт, идите нахуй! Электроника, я ваши ты ебал! Ладно, все, группа «Анальный козел» умерла окончательно. Все, я заебался вести эту хуйню. И этот ебучий лейбл, нахуй. Все, пока!

Нахуй деньги и системы властных, скажи, ведь ты не педераст. Ты моя тишина, о тебе говорю, а я тут кость, мозг. Хуй пусть грибным костром сгорает жизнь. Украинская подземка дает вам пизды, жадущий травы. Предсмертный лепет и все, что я знаю. Аптека, аптека, мы дуем драп весь день, всю ночь. Целую белых пацанов 2004-го. Вы же трусы, даже не курите крэк. Посыпайте голову пеплом сожженных детей. Я ебу мертвых, меня нет, а значит нет смерти. Успокойся вокруг людей, да мне похуй, бля, в натуре. Вот сижу опять в тюрьме. Они все еще кружатся вокруг своих тел. Шоу должно продолжаться. Не волнуйся, будь счастлив. Призывал Алистер бороться как зайцы. Но жизнь не дает за красивые глазки. Потому снова смерть след в след. Кончали мы обычно вместе. Распыляя по звездам погасшие трупы свои. Болтом по ней водил. Люблю свой район, свои стволы. Сука, я стал цифровым. Баю, баюшки, баю. Не ложись, а на краю.

Значит, бы тебе твой смазбил эти боссы. Берусь я за правду, но твой сомняшка на улице для жутко. Руки не

I'm gonna go to the bathroom.

Просто отдавать его кровь.

0: хуй!
1: Пацаны в говне! Твой рот нахуе, ваш рот нахуе, а

дюк, десертный дюк, десертный дюк, десертный дюк, десертный дюк, десертный дюк, десертный дюк.

Desertный джокер.

Ну, вместе собрались, и это знак, что будет у нас все заебись. Пока в это время роботы танцуют на орбите, на голову кирпичи роняет пьяный, бля, строитель. Пусть у нас слушать невозможно, но мы шлем вам всем привет. Группе церковь скоро будет целых 25 лет, когда киборги внезапно захватят Microsoft на рабочем столе. Мы предложим всем соснуть хуйцов. Ого, электронный кайф! Группа церковь просто рай, группа церковь шоколад, группа церковь фатат, у нас шизофренический припадок, ядерный распад, ракеты летят наугад, кибернетический кранк, демонический Магнус управляет краном. Роботы бьются с демонами во имя славы, плиты шоколада вызывают мозгораспад, поклоняются механической стрекозе, вынуждают ребят, сладкоежки умирают с пеной у рта, строитель мешает, говно устал, и какая-то хуйня, и чё-то там, и вот такая хуйня, сладкоежки умирают с пеной у рта, строитель мешает, говно устал. Скромный таджик ищет в плите на свай. Группа церковь — это просто рай. Тут 41-й альбом, и будет охуенный он. Двухполосный киберсрач, вороний кал и волосач. Группа церковь — шоколад, группа церковь — отпад. Группа церковь — просто класс, группа церковь — отав. И ребята, мы рады срать для вас. И ребята, мы рады срать.

Тёлка купила робота, а робот был бракованный, и робот набил ей ебло. В небе чёрные вороны летают над городом и смотрят на это дерьмо. Китайские тёлки дерутся с роботами где-то в китайском квартале. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него въебло. Если ты купила на рынке дерьмо,

Робот включил резервное питание. Робот набил этой тёлке ебло. Не покупай на рынке дерьмо. Воу, не покупай на рынке дерьмо. Воу, китайские тёлки дерутся с роботами. Где-то в китайском квартале. Если ты купила на рынке дерьмо, получи от него гебло. Воу,

0: очкарик, жопе шарик, и под глазом фонарик, и очкарик, а в жопе шарик, и...
1: Есть вообще говно, я тебе говорю, есть говно.
0: Yeah.

0: Мне кажется, опять гитара зашкаливает.
1: Если бомжи всем Серегам.

машине было пара классных парней, и у всех у нас бомжиха сосала за клей. Мы ехали на тачке, и телок снимали. Мы сняли тёлку, она была волосатой, она не брила подмышки и воняла, как солдат. Мы звали Мастафия, и мы её ебали. Снова говно и снова дерьмо, и мы снова делаем для вас хорошо. Мы снова с вами парни, и снова церковь с вами. Говно в дерьме. И вас в этом хуе, и дырявые бомжихи мы даем рот везде. На развалины цивилизации.

0: я записываю это.
1: Ой, блядь.

0: Давайте, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

смерти.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня понедельник.
1: 24.
2: 24.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
3: 24.
1: 24.
2: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.

0: この絵。
1: そして時は動き出す。
2: ラジオアナにも。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
0: 24.
4: 24.
2: Августа.
5: Августа.
6: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
3: 24.
2: 24.
4: Августа.
5: Августа.
6: Делай раз, делай два, делай три.

возможности максимально ресурсного самца качать из него эти самые ресурсы, жить под его защитой и выполнить свою основную биологическую функцию – родить. Ну а поскольку мы живем век потребителей и паразитов, то к чему это приводит? К тому, что женщина не может крутить замануху вечно. И вот ее личина, ее истинное лицо начинает проявляться. И тогда она начинает удерживать мужчину путем разрушения его мужественности. Это основная причина заманухи и ее усиленной тяги к твоему ядру. Она пробирается к твоему мужскому стержню, чтобы в конечном итоге его разрушить, сломать и навсегда починить тебя к себе. Все, что было сказано тобой в период заманухи, когда она поймет, что выведала абсолютно все и изучила устройство твоей души, будет использовано против тебя. Отныне все твои интересы будут объявлены вне закона, глупыми, детскими и несерьезными, а твои шутки отныне будут считаться тупостью и несмешными. Она разрушит твою уверенность в себе, сделает тебя слабым, ограничит тебя в общении с друзьями, лишит душевной гармонии, превратив старый порядок в прах. Будет происходить постоянное давление на твои слабости, манипулирование и нивелирование твоих достоинств. Ну а поскольку мужественность – основной враг токсичной женственности, так как мужественность предполагает независимость в образе жизни, в суждениях, взглядах, гордости, силу, только лишив тебя всего этого, она сможет выполнить миссию по удержанию, по превращению своего личного раба, который будет служить ей верой и правдой. С морально-этической точки зрения в этом нет никакого преступления, но для мужчины это утраченное счастье и здоровье. Поэтому, если у нее не получится провернуть свою операцию, так как не каждой женщине по силам захватить и удержать каждого мужчину, она объявит, что ты не меняешься, попытается обвинить тебя во всех грехах и уйдет на поиски более покорной особи. При неудачном поиске она попытается вернуть тебя обратно, если заметила в твоем характере такую склонность. С другой стороны, если у нее получится разрушить твою мужественность, она, выполнив все свои программы, в конечном итоге потеряет тебе интерес, так как больше не будет внутри тебя мужчины, который ее привлекает. В итоге оставит тебя без ресурсов, с долгами и душой, будто выжженное поле. Данный механизм наглядно демонстрирует причину того, почему подавляющее количество отношений имеет временную природу и чаще всего продолжительностью до 5 лет. А дальше тобой либо умело пользуются как оленем, подсадив на алименты, либо спаивают, либо делают из тебя абьюзера и газлайтера, либо ежедневно выносят мозги, если ты терпила. Помни об этом, когда покажется, что ты встретил женщину всей своей жизни, и помни об этом, когда захочется поделиться сокровенным. Все сказанное тобой будет использовано против тебя и придано публичной огласке. Береги ядро, дабы не потерять мужественность, а за ней свое личное счастье. Потеряв мужественность, потеряешь психологическую целостность, станешь расколотым, раскол приведет к огромной утечке жизненной энергии и потери смысла существования. Война полов уже не один десяток лет активно подогревается и продвигается и верами, разрушая институт семьи, так как у землян нет знаний и инструментов, чтобы строить свою жизнь как нужно. Живите здравомыслием, увидите наконец правду, осознав последствия, начните жить осознанно.

You should have killed Garth when you had the chance.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник. 24.
3: 24.
0: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

камеру Кьетгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда. Что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

Я 2 дня в ноябре подключен был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой альбаран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 24.
3: 24.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как забудешь жизнь?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
1: 24.
3: 24 августа.
4: Августа.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Терви упал почти на сутки. В плейлисте пол-альбома ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

Starry, wrapped up in my head. Think back all the time.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я бы вот так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 25.
2: 25.
5: Августа.
6: Августа.
7: В Москве 2 часа ночи.

минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа, 7 минут, 2 часа.

0: Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
0: 25-е.
1: 25-е.
3: Августа.
0: Августа.
4: В Москве 3 часа ночи.